0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Нет, Барунгам.
1: W-A-I-Y-F-M.
2: Y-F-M. Сегулай, сичалай.
3: Kami, Noribang kita, Nintiangali,